0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
2: Что слушать хорошо, а что слушать плохо?
1: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха.
2: Буду слушать хорошо, не буду плохо.
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим.
5: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
4: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Избавься от скуки, включи час по заявкам.

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать Радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

Ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя.

знаю про тебе. За мене ти так тяжко.

Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука сохранит

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

0: Аллилуйя и волю Бог. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Бодрое Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там, кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте погромче.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите!
3: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
4: Это же радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
6: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер один.
3: Слушайте радио «Пилигрим».
4: Thank you.

Твоя слава, Господь. Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу в прославлении силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».
3: Радио.
0: Что радио?
3: Радио Пилигрим.
4: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио. Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно с помощью тулбара.

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

Precisam nós que se ver, ter a mão acertista e o transporte. И потому мы праведные пред тобой, с правом сердца, славим тебя.

мене, ти так тяжко.

Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой и знать, что Твоя рука сохранит меня.

0: день я специально пораньше встаю. Завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это ж радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

0: Аллилуйя и волю Бог. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Пилигрим.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите!
3: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
4: Это же радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
6: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

Твоя слава, Господь. Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».
2: Радио.
3: Что радио?
2: Радио Пилигрим. Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Светлое радио.
3: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно с помощью тулбара.

0: Слушайте радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

думаю про тебе. За мене ти так тяжко постраждав.

моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука сохранит меня.

детство незаметно пролетело. Юность словно птица унеслась.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это ж радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат.
2: Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 82, песнь, псалом Асафа. «Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гивал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцей для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Эндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селение Божие. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим, приведи их в смятение, исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя, Господь, Всевышний над всею землею». Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ, «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет

0: огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиану, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матофиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матофиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Илиезеров, Иерамов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Меананов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Возов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фарисов, Иудин, Ияковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 9. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал был день и ночь о пораженных чере народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот, я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступить с дочерью народа моего? Язык их – убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближними своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач, и вопль о степных пастбищах, рыдание, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли, и сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф: подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона: как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины,

что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Эдома и сыновей Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Глава 10. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото – из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них – гиацинт и пурпур. Все это – дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах. Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их, доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его – Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде. Ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их, некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих, ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому и они поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделались пустынею, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя, и на племена, которые не призывают имени твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его, и истребили его, и жилище его опустошили».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Казни египетские. Как мы относимся к этому понятию? Некоторые думают, что это далекий миф, другие, что это такая метафора. Третьи видят в них предсказания грядущих катаклизмов. Но что, если казни египетские – это всего лишь приметы, декларация о намерениях, признаки скорого пришествия? Ведь когда Бог послал Моисея говорить с фараоном, целью было не наказание фараона и смещение его с престола, а освобождение евреев из египетского плена. И все, что происходило с Египтом после каждого разговора Моисея с фараоном, то ли жабы приползали, то ли мухи налетали, являлось указанием на что-то гораздо более важное и неотвратимое. Многие сегодня обеспокоены изменением климата, глобальным потеплением, вирусными эпидемиями, считая все это лишь неким следствием сделанных кем-то ошибок. Но что, если это еще и предупреждение, обращающее наше серьезное внимание на нас самих? В конце концов, ошибка фараона была не в том, что он строил свои пирамиды и перекрывал Нил, а в том, что для этого использовал рабский труд народа Божьего. Научиться делать правильные выводы из сигналов, посылаемых нам Богом, многократно и многообразно, вот что отличает духовного человека от самонадеянного. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, как знать, что Бог есть?
1: Очень интересный и в действительности очень важный вопрос. Наверное, самый важный вопрос, который существует или может быть в жизни каждого человека, живущего на земле, это вопрос, есть ли над ним тот, кто его сотворил, есть ли тот, перед кем однажды придется отвечать. Ответив на этот вопрос, положительно или отрицательно, человек определяет свою судьбу, он определяет не только образ жизни, он не только определяет сущность того, как его жизнь будет развиваться, он определяет будущее в огромной степени. Поэтому каждый человек должен найти ответ на этот вопрос, он должен волновать каждого человека. Когда мы видим или смотрим на Священное Писание, мы видим несколько ключевых факторов, которые определяют ответ на этот вопрос. Один из них, который мы уже упоминали в наших радиопередачах, это послание апостола Павла к римлянам. Апостол Павел, обращаясь к этим людям, делает очень сильное утверждение. В 1 главе, в 18 стихе он говорит следующее: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Апостол Павел делает здесь утверждение относительно того, что каждый разумный человек, живущий на земле, он, наблюдая за окружающим его творением, может сделать вывод. Вывод достаточно конкретный о том, что Бог есть. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. То есть Бог являет себя в творении. Бог проявляет себя в том порядке, который окружает нас, или мир, который очень организован. Бог проявляет себя в том, что этот мир построен так, что мы можем в нем функционировать. Бог проявляет себя так, что в мире есть определенная цель. Человечество движется в определенном развитии и так далее. Псалмопевец Давид говорит об этом же, когда он говорит в 18-м псалме о том, что солнце, которое восходит с одной стороны и заходит в другой стороне небосвода, оно подтверждает и говорит о том, что Божья слава проявляется, Божье величие, величие того, кто это все сотворил. В действительности, глядя, когда мы смотрим на окружающий мир, предположение о том, что все это сотворено разумным и очень могущественным Богом, наиболее естественное предположение, это наиболее разумный ответ на то, что мы видим. Именно так мы функционируем всегда. Когда вы приходите домой и вы видите что-то в беспорядке, у вас сразу возникает вопрос, кто здесь был, кто-то что-то сделал. Но, наверное, еще больше вопрос возникнет, когда если вы оставили дома беспорядок и пришли туда и вдруг обнаружили, что там все в порядке. Это вызывает еще больший вопрос относительно того, что кто-то был, кто может наводить порядок. Так вот, предположение того, что Бог существует, наиболее разумное предположение, которое может возникнуть у разумно мыслящего существа, когда он смотрит на окружающий его мир. Вот почему в 13-м псалме написано: «И сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть Библия ясно говорит, что отвержение Творца, оно противоречит здравому смыслу, оно противоречит разумному объяснению реальности, действительности, с которой мы сталкиваемся. Вот почему апостол говорит здесь в 18 стихе: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Дело в том, что люди не ищут Бога и ищут каких-то альтернативных объяснений относительно того, есть Бог или нет. будучи движимы одной главной мотивацией. И эта мотивация часто связана с тем, что они не хотят признать над собой владыку Творца жизни. По этой причине они подавляют истину неправдою. Апостол говорит здесь, именно за это они будут нести ответственность перед Творцом тогда, когда они с ним однажды встретятся.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Семнадцатого сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельско-Пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает «Church Leaders». «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют «он», то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Исаия о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и пусть он будет опустошаем, разрушу стены его и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он черными волчцами, и поведу облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Ему же Иуды, любимые насаждения его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Книга Исхода, глава 5, стихи с 1 по 7.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Бог сотворяет для нас всякое чудо, в том числе и чудо исцеления. Но при этом необходимо, чтобы всякий исцеляемый верил в Господа Иисуса Христа. «Вера твоя спасла тебя», – сказал Иисус женщине, которая страдала кровотечением 12 лет. С верой прикоснулась она к Иисусу и получила исцеление. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести о спасающей вере.
2: Проснувшись, женщина с ужасом обнаружила, что она лежит в луже крови. С этого дня эту несчастную женщину изнуряла страшная неизлечимая болезнь – кровотечение. Об этом событии мы читаем в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. По закону Моисееву эта женщина была нечиста и потому исключена из общества, так что кроме физических страданий она подвергалась унижению, страху и чувству вины. Проходит 12 томительных лет ее болезни, и за эти годы она истратила на врачей все свое состояние, но вылечить ее никто не мог. И вот в один прекрасный день в ее город Капернаум пришел Иисус в сопровождении огромной толпы. «Иисус!» У женщины появилась надежда. «Да, ведь Он может исцелить меня!» «Но как в такой толпе подступить к Нему? Как мне это сделать? Как бы не упустить, возможно, этот единственный шанс? Ведь Он совсем недалеко от меня!» Она пробивается сквозь живую гущу взволнованной толпы, украдкой приближается к Иисусу сзади и все время себе твердит: «Если, хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И когда она прикоснулась к краю Его одежды, сказано, тогда иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Что дало женщине исцеление? Одежда Иисуса? Пальцы, дотронувшиеся до его одежды? Нет. Пусть сам Господь скажет. «Дерзай, червь, вера твоя спасла тебя». Какая замечательная вера. Да, женщина моментально получила физическое исцеление. Но если приглядеться поближе, то обнаружим, что вера ее, хотя и была сильной, ведь она достигла потрясающего результата исцеления, но тем не менее вера ее не была совершенна. Да, она получила то, что так долго желала, но далеко не все, что Господь хотел бы дать ей. Правда, эта болезнь привела ее в отчаяние, а ее отчаяние привело ее к Иисусу. Благодарение Богу за испытания и трагедии в нашей жизни, которые заставляют нас идти к Богу, если ничто другое не могло привести нас к Нему. Да, и такой несовершенной вере Бог скажет: «Вера твоя спасла тебя». Но в данном случае Господь хотел дать этой женщине куда больше, чем она могла себе представить. Он дал ей, по вере ее, физическое исцеление, но желание его было дать ей спасение ее души, сроднить ее с собой. Несовершенство ее веры было в том, что она не столько была заинтересована в самой личности Иисуса Христа, как в том, чтобы от Него получить освобождение от недуга своего, и при том она пыталась получить это украдкой. Получив желаемое, она скрывается, сливаясь с толпой. Да, есть люди, которые думают приобрести что-то божественное, целебное, приятное, успокаивающее их совесть каким-то осязательным прикосновением. Они идут в церковь, благоговейно ставят свечку, целуют позолоченный крест или же переплет Евангелия, подсознательно надеясь этим угодить Богу. Да, все это связано с определенными религиозными чувствами и эмоциями, но спасительной силы во всем этом нет никакой. Христос говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Господь хочет, чтобы мы пришли непосредственно к Нему и познали Его лично. Он желает стать нашим личным спасителем и властелином нашей жизни. Когда женщина прикоснулась к Его одежде, он сразу почувствовал, что сила из Него вышла, и он спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?» Зачем этот вопрос? Ведь Иисус прекрасно знал, кто. Видите, вопрос этот был продиктован любовью. Христос не хотел отпустить ее, не дав ей возможности получить всю полноту его благословения. Он ее открыто вызывает на исповедание. Хотя она получила исцеление тела, но душа ее томилась, она была исполнена страха и угрызения совести. И она пала перед ним и сказала ему всю истину. Почему она украдкой пыталась прикоснуться к Иисусу? Она боялась и стыдилась открыто подойти к Иисусу из-за своей нечистоты. И вот когда она призналась во всем и сказала всю истину, тогда Христос сказал эти полные любви и милосердия слова: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Так что Иисус не только исцелил ее тело, но спас и ее бессмертную душу. Друг мой, сегодня Иисус пришел к тебе и делает себя доступным для тебя. Не знаю, какими были твои последние годы, возможно, что они тоже прошли в страхе, в болезни, в обидах. И как эта женщина, ты ходил к разным так называемым душеспасителям, которые тебе много обещали, но ничего не дали. Есть масса ложных утешителей, которым ходят люди, ища успокоения своим душам. И с ними выходит, как сказано в Евангелии об этой женщине, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Люди ищут облегчение в белой магии, в оккультизме, в сеансах экстрасенсов. Как легко они попадают в цепкие лапы обольстителя и врага душ их дьявола, предлагающего успех и прекрасное будущее. Твое отчаянное состояние, мой друг, может послужить тебе либо самым большим благословением, либо самым страшным проклятием. Все зависит от того, кому ты сегодня обратишься со своей нуждой. Пойдешь к этим кашпировцам – погубишь душу свою, а если пойдешь к Иисусу – приобретешь спасение. Первое приведет тебя в ад – вечное мучение. – А Иисус даст тебе спасение, радость, прощение грехов и жизнь вечную. Хочешь ли освободиться от греха и от оккультизма?

0: никогда не поздно начать новую жизнь со Христом. Да благословит вас Господь сделать это. А наша программа заканчивается. Осталось только продиктовать адрес для тех, кто захочет нам написать. Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Радио «Пилигрим». Светлое радио.